0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
8: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
9: 511. 3 семерки.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511. 3 восьмерки.
11: Горный велосипед. Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
12: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Мне без тебя теперь никак вообще.
14: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

тот момент, самый важный день в году, как вокруг спешили все сделать то, что не успел, встретить эту ночь с тобой, все, что я хотел.

Канал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34 30 34.

0: Дана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35-33-34. И Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-503-28-716.
3: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло! Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Новые правила пожарной безопасности не запрещают парковку электромобилей. Картину «Девятый вал» впервые отреставрируют. Жительницу Швейцарии с 55 чемоданами проверили на границе. Здравствуйте, в студии «Радио Ваня» Алексей Акопов. Новые требования пожарной безопасности для автостоянок, вступившие в силу с 1 июня, не устанавливают запрет на парковку для владельцев электромобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. По словам представителей ведомства, эти нормы касаются исключительно проектирования и строительства новых парковок, но не распространяются на уже действующие объекты. Документ не вводит дополнительных ограничений для размещения электрокаров на открытых стоянках и не ужесточает ответственность за нарушение правил. Напротив, свод правил призван способствовать развитию инфраструктуры для электротранспорта. Он предусматривает возможность увеличения количества машин и мест и зарядных станций для электромобилей на подземных парковках при соблюдении противопожарных требований, передает официальный сайт министерства. И в продолжение темы, электромобили «Атом» впервые встали на учет в ГАИ в России. Данные опубликовало аналитическое агентство в совместном исследовании с Объединенной лизинговой ассоциацией. Всего в прошлом месяце на российский рынок вышло 4 новых легковых автомобиля «Атом» и один автобус, передает РИА Новости. Официальные продажи таких машин в России еще не начались, но, по словам разработчиков, цена составит 3 миллиона 980 тысяч рублей, а с учетом госпрограммы льготного кредитования – 3 миллиона 55 тысяч. Картину «Девятый вал» впервые отреставрируют. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Русского музея. Полотно перенесут в зал открытой реставрации, где посетители смогут наблюдать за работой специалистов. Решение о полноценной комплексной научной реставрации полотна было принято в преддверии масштабной выставки Айвазовского, которая откроется в октябре 2026 года. Художники укрепят красочный слой, устранят очаги отслоений, обновят лаковым покрытием. В Швейцарии сотрудники пограничной службы задержали женщину, возвращавшуюся из Германии из-за необычно большого объема багажа. При себе у нее было 55 чемоданов. Об этом сообщила газета «Бильд». Туристке пришлось выгрузить все чемоданы, и каждый из них просканировали рентгеновским аппаратом. Ничего запрещенного в багаже не обнаружили. Пограничники подтвердили, что женщина не нарушила закон. По правилам Швейцарии жители могут возить личные вещи без уплаты пошлин, если они были вывезены ранее, говорится в материале.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
4: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
5: 511-37.
6: Лето, солнце и жара.
7: В Доброцен идти пора.
8: Нужно срочно закупаться.
6: Едем в Доброцен. Ура!
8: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
7: Доброцен. Значит, можно купить больше.
9: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-38.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
2: По данным синоптиков, сегодня, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба, и будет слабо падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Лето, чтобы летать. Летать с авиакомпанией Nordstar. Омский аэропорт и Nordstar приглашают вас в Краснодар. Билеты на сайте и в мобильном приложении Nordstar. АО «АГ Nordstar Красноярск». ОГРН 102-840-400-200.

0: Антикор Сервис. Ваш проверенный дилер Джили на Волгоградской 63. Только в июне выгода до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование на выбор в подарок. Антикор Сервис. 99-22-09.
1: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
2: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
3: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки. Шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
4: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляшек. Крашены.
7: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80. Алло.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В МВД рассказали, как проверить подлинность уведомления от Телеграма. Аномальное нашествие комаров зафиксировано этой весной в ряде регионов. В июне нас всех ожидают продолжительные выходные. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Киберполиции дали советы по тому, как определить подлинность аккаунта в мессенджере. Официальные сервисные странички не имеют статуса «был недавно». Не предлагают добавить их в телефонные контакты или заблокировать. Соответствующее заявление сделали представители правоохранительных органов и предупредили, что злоумышленники все чаще похищают телеграм-аккаунты граждан через фейковые уведомления об удалении аккаунта. Для начала аферисты отправляют жертве сообщение якобы от администрации приложения с предупреждением о скором удалении учетной записи и предложением срочно процедуру отменить. Когда пользователь переходит по фишинговой ссылке и нажимает кнопку, то передает тем самым мошенникам код авторизации и доступ к своему аккаунту. Карты MasterCard и Visa должны покинуть российский рынок. Об этом заявила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Она отметила, что эти карты больше не представляют прежний спектр услуг. А российский платежный рынок демонстрирует стабильность и способность преодолевать трудности, пишет ТАСС. Доля безналичных расчетов в России остается стабильно высокой. До конца года, как ожидается, показатель превысит 90%. Сейчас, по данным Центробанка, явного повышенного спроса на наличные нет. Аномальное нашествие комаров зафиксировано этой весной в ряде регионов России. Речь идет в том числе о Подмосковье и ряде областей центральной части страны, Волгоградской, Свердловской областях и Башкирии. В этом году комары полетели на 3-4 недели раньше обычного, и энтомологи объясняют это идеальными условиями. Зимой личинки комаров пережили сильные морозы благодаря обилию снега, который стал для них естественной термоизоляцией. Раннее потепление и осадки ускорили процесс созревания личинок, но комариный всплеск пройдет сразу после продолжительной жары и активизации охотников, лягушек, стрекоз и птиц. В июне жителей России ожидают продолжительные выходные, приуроченные ко Дню России. Праздник выпадает на пятницу, 12 июня, поэтому отдыхать страна будет 3 дня подряд, с 12 по 14 число включительно. Рабочая неделя перед праздником будет короткой, трудиться придется всего 4 дня, с 8 по 11 число. При этом четверг, 11, является днем предпраздничным, и согласно нормам трудового законодательства, продолжительность рабочего дня в такой день сокращается на 1 час.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска — офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Продолжение.

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
5: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
6: 511. Три семерки.
7: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
9: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 ИП Танский Денис Сергеевич. ОГРН 5650-0-28-716.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8. Восьмерки!
11: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80.
13: Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
2: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
3: Банкеты и свадьбы до 50 человек. Это к нам. В банкетный зал «Хинкальная точка вкуса» от Дарьяла на Жукова 72. Почувствуйте традиции кавказского гостеприимства в каждом блюде. Бронируйте ваш праздник прямо сейчас. 38-12-00.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финишерам. Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+.
3: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
5: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы «Алекс».
6: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВИИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВИИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
10: Все, что ты любишь. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: 4 предмета станут обязательными для всех студентов вузов. В центре Омска установят новую скульптуру. И на следующей неделе нас ждет 4 рабочих дня в студии. Ирина Плотникова. Здравствуйте. Студенты всех российских вузов будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Как отметили в Минобрнауке, эти предметы будут в учебных программах независимо от будущей профессии, формы и уровня обучения. При этом ведомстве не уточнили, когда нововведение вступит в силу. В Омской поликлинике номер 10 на Молодогвардейской начался капитальный ремонт. На работы выделено 19 миллионов рублей. Корпус медучреждения ждет технологическое переоснащение. В частности, строители полностью заменят систему отопления, в кабинетах установят современные сплит-системы с фильтрами тонкой очистки воздуха, а полы, стены и потолки отделают экологичными покрытиями. На время реконструкции прием специалистов временно перенесен в другие кабинеты этого же филиала. В сентябре на улице Чеканова-Лиханова установят бронзовую скульптуру «Музыка». Она будет располагаться около исторического здания Департамента культуры. Об этом рассказали в мэрии. Напомню, арт-объект решили установить в честь звания «Культурная столица России», которое Омск будет носить весь год. Вариант омского скульптора Игоря Вахитова, олицетворяющий диалог между учителем и учеником, победил в голосовании жителей. В Ленинском округе продолжается вынос брошенных автомобилей. В прошлом году была создана комиссия по выявлению, перемещению и хранению такого транспорта. Год назад на стоянку временного хранения было отправлено 5 брошенных машин. В этом году пока одна. Авто было брошено на газоне по улице Серова, 24А. До конца июля планируется произвести обследование транспорта в микрорайоне Входной по улице 1 Станционная, 3 и улице Гордьева, 8А. Максимальный срок хранения автомобиля на временной стоянке – полгода. Если собственник не появится, транспорт будет передан в городскую собственность. Россиян ждет 4-дневная рабочая неделя. Благодаря государственному празднику Дню России жители страны будут работать с 8 по 11 июня, а затем отправиться на 3-дневные выходные. При этом предпраздничный рабочий день 11 числа будет сокращен на час. Следующая короткая неделя ожидается в ноябре. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба, и будет слабо падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль55». 35-33-34 35-33-34 ИП Танский Денис Сергеевич ОГРН
4: 26-51-28-716. Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
5: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
6: 511-37.
7: Солнце, пляж.
8: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
7: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
8: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-38.
10: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
11: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
14: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство и современное материалов. mobilesleep.ru.
18: Ваня, радио Ваня.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
2: По данным синоптиков, сегодня, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Прямой рейс из Омска в Минеральные воды. Зарядитесь энергией и здоровьем на весь год. Попробуйте целебные воды и восхититесь величественной природой Кавказа. Ваш Омский аэропорт.
3: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
4: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
5: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
6: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
7: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
8: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
0: Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
11: Реклама на радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Lex представляет систему Hop-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. О, Техноленд. ОГРН 107-984-706-09-08, Санкт-Петербург.
0: Ваня! Радио Ваня!

0: Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В МВД рассказали, как проверить подлинность уведомления от Телеграма. Аномальное нашествие комаров зафиксировано этой весной в ряде регионов. В июне нас всех ожидают продолжительные выходные. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Киберполиции дали советы по тому, как определить подлинность аккаунта в мессенджере. Официальные сервисные странички не имеют статуса «был недавно», не предлагают добавить их в телефонные контакты или заблокировать. Соответствующее заявление сделали представители правоохранительных органов и предупредили, что злоумышленники все чаще похищают телеграм-аккаунты граждан через фейковые уведомления об удалении аккаунта. Для начала аферисты отправляют жертве сообщение якобы от администрации приложения с предупреждением о скором удалении учетной записи и предложением срочно процедуру отменить. Когда пользователь переходит по фишинговой ссылке и нажимает кнопку, то передает тем самым мошенникам код авторизации и доступ к своему аккаунту. Карты MasterCard и Visa должны покинуть российский рынок. Об этом заявила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Она отметила, что эти карты больше не представляют прежний спектр услуг. А российский платежный рынок демонстрирует стабильность и способность преодолевать трудности, пишет ТАСС. Доля безналичных расчетов в России остается стабильно высокой. До конца года, как ожидается, показатель превысит 90%. Сейчас, по данным Центробанка, явного повышенного спроса на наличные нет. Аномальное нашествие комаров зафиксировано этой весной в ряде регионов России. Речь идет в том числе о Подмосковье и ряде областей центральной части страны, Волгоградской, Свердловской областях и Башкирии. В этом году комары полетели на 3-4 недели раньше обычного, и энтомологи объясняют это идеальными условиями. Зимой личинки комаров пережили сильные морозы благодаря обилию снега, который стал для них естественной термоизоляцией. Раннее потепление и осадки ускорили процесс созревания личинок, но комариный всплеск пройдет сразу после продолжительной жары и активизации охотников, лягушек, стрекоз и птиц. В июне жителей России ожидают продолжительные выходные, приуроченные ко Дню России. Праздник выпадает на пятницу, 12 июня, поэтому отдыхать страна будет 3 дня подряд, с 12 по 14 число включительно. Рабочая неделя перед праздником будет короткой, трудиться придется всего 4 дня, с 8 по 11 число. При этом четверг, 11, является днем предпраздничным, и согласно нормам трудового законодательства, продолжительность рабочего дня в такой день сокращается на 1 час.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
8: Компания Евростиль представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН 56 51 28 716.
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт — ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт — только качественные автомобили. 38 05 28.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
12: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
13: Платформы, рынок, технологии.
12: Монетизация.
13: Цены, процедуры, практические инсайты.
12: Нейросети на практике.
13: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
12: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
13: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
12: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
13: Без возрастных ограничений.
0: Ваня. Радио

0: Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июнь выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы «Алекс».
9: Банкеты и свадьбы до 50 человек. Это к нам. В банкетный зал «Хинкальная точка вкуса» от «Дарьяла» на Жукова 72. Почувствуйте традиции кавказского гостеприимства в каждом блюде. Бронируйте ваш праздник прямо сейчас. 38-12-00.
10: Людк, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
11: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.

0: на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Телефон рекламной службы 53 42 80.
3: Реклама на радио Ваня.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Онлайн-психологи столкнулись с падением спроса на свои услуги. В Египте отменили все морские экскурсии из-за нашествия акул. В Москве приступили к съемкам фильма о первой женщине-космонавте.
2: Популярные в России сервисы, которые организуют онлайн-приемы с психологом, впервые за 5 лет столкнулись с падением доходов. Это следует из финансовых отчетностей этих компаний за прошлый год. Как пишет РБК, платформы теряют доходы на фоне сокращения интереса россиян к таким специалистам. По данным «Идеологии», частота упоминания онлайн-психологов в соцмедиа в прошлом году снизилась на 20% по сравнению с 2024 и составила чуть более 28 тысяч сообщений.
1: В Египте экстренно отменили все морские экскурсии из-за нашествия акул. Об этом пишет портал Лайф. Сообщается, что хищников заметили туристы в нескольких метрах от побережья на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. Одна из россиянок увидела акулу во время купания в зоне буйков. В этот момент спасатель на берегу активно кричал и свистел, требуя покинуть воду. Администрация курорта закрыла порты и причалы, а также приостановила все морские экскурсии на 3 дня, якобы из-за сильного ветра. Однако туристы уверены, что истинная причина – акулы.
2: Электромобили «Атом» впервые встали на учет в ГАИ в России. Данные опубликовало аналитическое агентство в совместном исследовании с Объединенной лизинговой ассоциацией. Всего в прошлом месяце на российский рынок вышло 4 новых легковых автомобиля «Атом» и 1 автобус, передает РИА Новости. Официальные продажи таких машин в России еще не начались, но, по словам разработчиков, цена составит 3 миллиона 980 тысяч рублей, а с учетом госпрограммы льготного кредитования – 3 миллиона 55 тысяч.
1: В Москве приступили к съемкам фильма «Чайка» о первой женщине-космонавте. Об этом сообщает ТАСС. Картина выйдет 8 апреля 2027 года в честь 90-летия Валентины Терешковой. А сыграет ее в картине дочь вице-премьера правительства России Дениса Мантурова Леонелла Мантурова. Как пишет «Вечерняя Москва», актрису утвердила лично Терешкова.
2: Картину «Девятый вал» впервые отреставрируют. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Русского музея. Полотно перенесут в зал открытой реставрации, где посетители смогут наблюдать за работой специалистов. Решение о полноценной, комплексной, научной реставрации полотна было принято в преддверии масштабной выставки Айвазовского, которая откроется в октябре 2026 года. Художники укрепят красочный слой, устранят очаги отслоений, обновят лаковым покрытием.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио «Ваня». Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».
3: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слезы

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 4 июня отмечается День крановщика, да? День машиниста грузоподъемного крана, так и называется. А еще Международный день спойлеров, день рождения журнала «Крокодил». Мы, рожденные в СССР, хорошо его помним. День объятий с кошками, поцелуйте вашу мурлыку, и день сыра.
1: Да, история этого продукта насчитывает более 7 тысяч лет. Во времена инквизиции в некоторых странах сыр использовали для проверки обвиняемых во лжи. Считалось, что если человек не виновен, он сможет проглотить кусок сухого и острого сыра, а у виновного от страха пересохнет во рту, и он подавится.
0: Надо было батон пихать, а не сыр.
1: Вот, посоветую в следующий раз.
0: Когда переродишься в прошлом.
1: Конечно. По поводу твоего любимого сыра чеддер.
0: Да.
1: Он не имеет естественного оранжевого цвета. В древности насыщенный желтый или вот этот вот такой ярко-оранжевый оттенок ему придавали с помощью сока растения анна. То, чтобы подчеркнуть высокое качество молока от коров, питавшихся свежей травой. Вообще, если корова пасется летом, да, когда сочная трава, соответственно, сыр потом из ее молока получается более желтым, чем в другие периоды.
0: А если ей дать морковки?
1: Вот, кстати говоря, каротиноиды и дают вот этот вот замечательный такой желтый, приятный, симпатичный оттенок. Твердые, выдержанные сыры, например, некоторые виды того же чеддера при правильном хранении практически не портятся, а лишь теряют влагу и становятся более насыщенными по вкусу. Самый старый съедобный сыр, найденный археологами, был 40-летней выдержки. То есть еще в те времена вот они прикалывались от таких вот, да, долгих сыров. В Норвегии производят традиционный сыр брюнуст. Его получают путем долгого кипячения сыворотки, из-за чего молочный сахар карамелизуется. В результате сыр приобретает красивый коричневатый благородный оттенок, плотную текстуру и сладковатый карамельный вкус.
0: Слушай, а ты любишь вонючие сыры? Вот такие вот французские, которые прямо открываешь, когда и хочется сразу же отойти метра на три.
1: Да, конечно. Но самый ад – это касумардзу. Это знаменитый сыр, который делают на Сардинии, причем тайна. Дело в том, что по санитарным гигиеническим нормам Евросоюза касумарцу запрещен к продаже, но его можно купить на черном рынке. Это, я напомню, сыр с живыми личинками сырной мухи.
0: Мне кажется, их надо познакомить с любителями сюрстреминга.
2: Что это было? Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы. На радио «Ваня».

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие».
2: ООО «Сибпроцентр».
3: По данным синоптиков, сегодня, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Со вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
5: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
6: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
9: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН
10: 560-51-28-716. Лето, солнце и жара!
11: В Доброцен идти пора.
12: Нужно срочно закупаться.
10: Едем в Доброцен! Ура!
12: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
11: Доброцен. Значит, можно купить больше.
13: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
0: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня настоящий день мистических историй. Мы решили про потери и находки поговорить. Дело в том, что на пляже в Испании неожиданно была найдена мраморная голова древнеримской богини Венеры. Ну, какой-то очень сильно старинный. Там сейчас историки разбираются, сколько же ей все-таки лет. А мы решили уточнить у вас, что ценного вы безвозвратно теряли, а может быть, находили, а может быть, потеряли, а через многие годы, вот были у нас, да, такие истории, как-то была подобная тема, и человек рассказывал, как потерял золотую сережку, и лет через 5-7 перестраивал крыльцо около дома и нашел вдруг ее там в песке. А еще один человек потерял то ли в речке, то ли в море, и тоже нашел через какое-то время, не знаю, насколько это прям вот вероятность большая.
1: Слушай, да, это целая вереница подобных историй. Люди находили золотые украшения, свои же потерянные, там, на пляже, в огороде.
0: В огороде тоже, да, картошку копал.
1: В колодцах, которые там пересохли, там хоба на дне.
0: Да.
1: Коллекция,
0: а может, да. Да, может, вы просто нашли какую-то ценную вещь, которая не принадлежала вам, и тем не менее восхитились ею.
1: Восхитились настолько, что даже не стали делиться с государством найденным кладом, и прикарманили себе, поэтому сейчас четырехэтажный особняк в курортном районе.
0: Ваш.
1: Да.
0: Нет, ну, знаешь, не обязательно это может быть какая-то вот ценная вещь, которую действительно там с государством делиться. А, например, вот раз и неожиданно нашел какую-нибудь...
1: Ну, эскиз Леонардо да Винчи, там, не знаю, на чердаке у дедушки.
0: Нет, я же говорю, что не обязательно она какая-то дорогая. Ну, нашел неожиданно, не знаю, путевку по дешевке в Турцию. На 2 недели.
1: В Белоруссию?
0: Ну, кому как, знаешь ли. Вот, так вот, на ум сразу ничего не приходит, но я абсолютно уверена, что вам придет. Для того, чтобы вы свои мысли излагали, у нас есть группа ВКонтакте «Радио Ваня», у нас есть телеграм-канал «Радио Ваня ФМ», и у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня», а еще у нас приз имеется за одно из сообщений, которое мы сегодня хотим вручить.
1: Да, это подарочное издание книги об истории брака и обручальных колец от бренда «Вокруг пальца».
2: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки?
3: Манишь, туманишь, даешь пойти с тобой.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале радио

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, сегодня вы даже более прямолинейны, чем обычно. Будьте помягче, это подкупает.
2: Овны, мужчины, вам удается найти достойное применение своей энергии, добиться, если не отличных, то, по крайней мере, приемлемых результатов.
1: Тельцы, женщины, переговоры лучше вести прямо с утра. Это самое продуктивное для вас время.
2: Тельцы, мужчины, возможен прилив сильных эмоций, под влиянием которых вы решитесь на смелый, но обдуманный поступок.
1: Близнецы, женщины, ближе к вечеру можно и нужно искать союзников и договариваться о совместных действиях.
2: Близнецы, мужчины, в середине дня будет очень удачное время для реализации одной из ваших совершенно потрясающих идей.
1: Раки, женщины, умение сохранять спокойствие или хотя бы его видимость особенно важно в сложных и нервозных ситуациях.
2: Раки, мужчины, вам удается добиться серьезного результата в наиболее приоритетном для вас направлении.
1: Львы, женщины, вы собой недовольны, поэтому и успехи не радуют. Чуть позже сомнения рассеются, а настроение улучшится.
2: Львы, мужчины, вы проявите редкостную изобретательность, благодаря которой добьетесь своего.
1: Девы, женщины, опыта и знаний у вас хватит, чтобы решить все актуальные вопросы. Не волнуйтесь.
2: Девы, мужчины, ваша резкость в суждениях может сильно наэлектризовать ситуацию вокруг вас.
1: Весы, женщины, возможно, в какой-то момент вы начнете суетиться. Поэтому спокойствие и осторожность во всем – вот ваш девиз.
2: Весы, мужчины, делиться своими планами не стоит, иначе ваши классные идеи тут же позаимствуют бессовестные ловкачи.
1: Скорпионы, женщины, старайтесь быть тактичными и деликатными, чтобы денек не превратился в классическую лотерею.
2: Скорпионы, мужчины, не стоит расстраиваться из-за отсутствия единомышленников. Вы и сами прекрасно со всем справитесь.
1: Стрельцы, женщины, вы хорошо ладите даже с теми, кто совершенно не в вашем вкусе. Обаяние творит истинные чудеса.
2: Стрельцы, мужчины, вы невероятно красноречивы и способны переубедить даже самого запальчивого оппонента.
1: Козероги, женщины, в начале дня многое будет даваться легко, и этим надо воспользоваться, пока есть и желание, и энергия.
2: Козероги, мужчины, очень удачными будут романтические свидания. В качестве альтернативы можно приготовить или купить себе что-то вкусное.
1: Водолеи, женщины, люди, которых вы встретите, приятно удивят вас и помогут сделать то, что раньше казалось немыслимым.
2: Водолеи, мужчины, поторопитесь принять заманчивое предложение. Второго такого шанса может и не быть.
1: Рыбы, женщины, сегодня у вас будет уникальная возможность помириться с теми, с кем до этого вы были в напряженных отношениях.
2: Рыбы, мужчины, очень порадуют общение со своими детьми и возвращение к давнему хобби.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Все, что ты любишь на Радио Ваня.

0: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки четверг. Сегодня вы нам рассказываете о тех находках, которые вас, ну, как минимум, взбодрили, а максимум сделали вас счастливыми. Ну и о потерях тоже, потому что жизнь, так сказать, не бывает одноцветной. Маргарита отметилась в нашем канале Радио Ваня в Максе. Как-то раз иду я по школе, вижу кольцо цветами разными переливается, зеленый, синий, фиолетовый, беру его себе. Но через месяц потеряла в песке.
1: Ты знаешь, у меня, наверное, самая необычная была находка. Я рубль бумажный нашла на дереве. Ну, я подозреваю.
0: Это вот денежное дерево, ребята, сейчас удивительная история. Сейчас.
1: Что я там делала? Нет, у нас во дворе рос боярышник, кусты такие почти как деревья. И мы на них иногда, по ним иногда ползали, ну, мелкие еще были.
0: А боярышник — это дерево, где вместо листьев флаконы, да?
1: Мы по ним иногда ползали, чтобы рвать этот самый боярышник, ну, и нажевывать, в общем-то, что бы детям. И вот как-то раз я залезаю, смотрю, а на ветке лежит рубль бумажный. Ну, я подозреваю, что до меня там был кто-то еще, и у этого кого-то он выпал. Либо ветром занесло, либо еще как-то. Ну, он достаточно высокий боярышник, не знаю, 2-3 метра, наверное, ну, такие кустищи здоровенные. Вот это было, конечно, очень странно. Ирина также в Максе в канале в нашем написала, а в 90-х, еще в 90-х годах, дедушка подарил мне часы на цепочке. Я их обожала. Лет 10-12 мне, наверное, было. Брала с собой везде, включая школу. Ну и благополучно по пути домой из школы потеряла. До сих пор помню, как они выглядят. Да и как память о дедушке, сейчас бы это был ценный подарок. Ирин, самое главное, что в вашей памяти все цело, потому что иногда самые главные вещи — это совсем даже и не вещи.
0: Ну вот еще Юля нам написала короткое, но полное скорби сообщение. Молодость безвозвратна.
1: Потеряла Юля. С другой стороны, дорогая Юля, главное, чтобы вы были бодрая, веселая. Знаете, я вот вчера видела, например, нарезку из актеров, там, каких-то известных людей. Они, значит, там в 20-25 лет, и они же там в 40-50. И я скажу, 80% выглядит намного лучше, чем когда молодо зелено.
0: А это, знаешь, иногда люди, да, напоминают там вино или коньяк, то есть с годами

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, сегодня, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Всего час полета, и вы в Тобольске. Посетите Белокаменный Кремль и старинные соборы. Встретьтесь с героями сказок Ершова и ощутите настоящее сибирское гостеприимство. Ваш Омский аэропорт.
5: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
6: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без...

0: прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
4: Lex представляет систему Hop-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-09-08, Санкт-Петербург.
5: Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Виталий Хаценко сообщил о строительстве многоцелевого спорткомплекса. Мэр Омска рассказал о позитивном тренде транспортников. И в России растет популярность готовой еды. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Мессенджер Макс недоступен для скачивания в App Store. Приложение не получается найти через поиск, а при попытке его обновления возникает ошибка. Команда Макс обратилась в Apple с запросом и предпринимает все усилия для скорейшего решения проблемы. В Омске появится многоцелевой спортивный комплекс с кортами для падл-тенниса. Соглашение о строительстве подписано с участием губернатора Виталия Хаценко на Петербургском экономическом форуме. Падл – разновидность тенниса на компактном корте со стеклянными стенами. Помимо кортов, комплекс включит зоны для других видов активности и досуга. Реализация проекта рассчитана до конца 2034 года. Инвестор берет на себя проектирование, строительство и привлечение внебюджетного финансирования. Группа «Прода» инвестирует порядка 3 миллиардов в модернизацию омских предприятий. Соглашение с одним из крупнейших агропромышленных холдингов губернатор заключил на полях Петербургского форума. Документ предусматривает масштабную модернизацию и расширение производственных мощностей предприятий «Птицефабрика Сибирская» и «Омский бекон». Соглашение рассчитано до конца 2028-го. Для обеспечения объектов теплом в селе Лузино построят две новые котельные. В Ростовке модернизируют систему водоотведения. В омском трамвайном депо поселились две собаки. Они переехали из городского приюта. Сотрудники и руководство предприятия заранее подготовили для питомцев все необходимое. На территории были построены теплые вольеры и будки. Сейчас собаки осваиваются на новом месте. По словам мэра Сергея Шелеста, этот позитивный тренд, инициированный транспортными организациями, получит продолжение и в других сферах жизни города. Россияне пристрастились к готовой еде. Около 45% потребителей минимум раз в неделю заказывают такое блюдо. Данные привели в Роскачестве. По словам специалистов, еще несколько лет назад такого спроса не было. При этом наблюдается стремление россиян к здоровому образу жизни, в том числе к правильному питанию. Об этом заявили 84%. В Роскачестве отметили, что развивают и сертифицируют здоровое питание. Это были новости.
0: Радио Ваня. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня. За свои

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о находках и потерях. К сожалению, все мы когда-нибудь что-нибудь теряли. И потом горько об этом сожалели. Анастасия Якимова отметилась в нашем канале в Максе Радио Ваня. 5 лет назад потеряла золотой крестик. Цепочка, главное, осталась, а крестика на шее нет. Так жалко было. До сих пор вспоминаю этот большой красивый крестик. Он был куплен от отпускных денег. Ну, Настенька, наверное, кто-то его нашел, и пускай он ему принесет счастье и удачу. Думайте об этом.
1: Роман из города Тавда, Свердловская область, в телеграм-канале Радио Ваня FM. Зимой в морозы отпустили кошку прогуляться. Ну, обычно она сходит по нужде и через буквально пару минут уже возвращается. Но кошка не вернулась. Переживали, ведь кошка никогда не пропадала. Неделю назад объявилась, нашлась потрепанная, грязная, подратая. Но наша любимая кошка-совка 8 лет.
0: Слушай, у меня как-то кот тоже случайно выскочил на лестничную клетку, а чтобы вы понимали, он был домашний. Естественно, не гулял. И вот как сквозь землю провалился, это был последний этаж, я подозревала, что он убежал на чердак. Угу. В общем, искали мы его неделю. И тоже бегали по двору, кричали «Яша, Яша!» И в какой-то момент с какими-то невероятными криками вышел кто-то грязный, в репьях, драный, через 3 дня. Видимо, пытался скрыться в подвале, но местные коты надавали ему по щам. И, соответственно, он вот такой вот... Я его когда несла домой, он мне на руках орал. Орал, как будто же «Мама, спасибо!»
1: Александр написал нам в Максе «Доброе утро, батарейки!» В 1998 году, стоя в наряде, я нашел барсетку, а в ней 10 тысяч рублей. Хозяин, конечно, не нашелся. Да я его особенно и не искал.
0: Я так и хотела,
1: конечно,
0: продолжить.
1: Я купил себе машину Nissan Skyline, двигатель турбо. Александр, вы бы еще телефон написали свой и адрес, по которому вас может найти.
0: По которому вы теперь ее продаете, эту машину. Да. Еще одно сообщение от Дмитрия, сына Николая. Есть у меня браслет? Серебряный, жирный такой. Я его 2 раза терял на работе. И 2 раза его находил мой механик Ваня. За что ему огромное спасибо, пишет Дмитрий из Питера. Вот история. Мне кажется, Ваня сам его и тырил для того, чтобы потом преподносить, чтобы вы его хвалили.
1: Нет, повышал симпатию к себе.
2: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Автосалон.
1: Антикор сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Если на дороге ХВЛ появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
1: найти легко.

0: До конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
4: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
5: 511-37.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама на радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Батарейки, четверг. Вы рассказываете о своих грандиозных находках. Ну и о потерях, естественно, тоже не забывайте. Леха Ф. отметился в нашем канале «Радио Ваня» в Максе. Мы с женой поженились в 20-м году и на первую годовщину свадьбы поехали на море. И вот день годовщины. Все проходит отлично. И тут вдруг я вижу, что кольца обручального нет на пальце. То есть прям в день первой годовщины потерял кольцо. И это было не в самом море, а вот просто на улице. Не знаю, был ли это знак, но мы пока что до сих пор женаты и счастливы, судя по всему.
1: Ну, 6 лет — это уже хороший такой срок. Еще раз доказывает, что не надо верить ни в какие приметы. Ну, потерял и потерял, ничего страшного. Главное, жену не потерял где-то там, на улице или в море. Светлана, а я потеряла сережку золотую. А нашла в коробке из-под стирального порошка. Да даже не я нашла, а девушка, которая жила со мной в квартире. Вот такая невероятная история приключилась со Светочкой.
0: Да, какая-то безымянная девушка жила просто в квартире.
1: Соседочка.
0: Я ее даже не всегда замечала, да. А, Ксения, подруга, вчера рассказала, как бабушка челюсть потеряла. Значит, в итоге ее нашли, когда грядку копали.
1: У меня одна подруга, стоматолог, сделала себе накладные передние два зуба, временные. И собиралась на свидание, и когда позвонил в дверь молодой человек ее, они с мамой там что-то сидели, разговаривали, или она там бегала и выискивала туфли, она неожиданно, видимо, в пыльном шкафу было, чихнула, и они у нее вылетели. И вот в дверь звонит молодой человек, а у нее вылетели эти два зуба, и они с мамой ползают под столом, их ищут, потому что невозможно открыть ему двери, и она такая красавица стоит. На свидание он ее пригласил. Так что, ну, они нашли, конечно.
0: Да. Ирина в Максе, моя история с потеряшкой, купалась в далеком детстве в реке, нащупала что-то под ногами, достала. Оказался глиняный свисток в виде птички. Когда он с водой очень красиво свистел с переливами, свистела им целую неделю.
1: Пока свистелка не отвалилась.
0: Ну, естественно, пошла вновь на речку и потеряла его. Так расстроилась, искала, не нашла. И только через год, когда вновь мы пошли купаться, нашла его снова. Теперь уже много лет берегу его, уж очень он красиво переливисто свистит.
1: Друзья, я напоминаю, что сегодня автор одного из комментариев получит подарочное издание книги об истории брака и обручальных колец от бренда «Вокруг пальца».
2: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о потерях и находках. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Есть у нас группа в Максе, она тоже называется «Радио Ваня». Здесь и отметилась Мария Королева. У нас, пишет Маша, например, потерялась детская соска, ну, пустышка. Сыну было 2,5 года, он никак с ней не хотел расставаться. И вот смотрим мы как-то в передачу с ним по телевизору, что, мол, в неком городе есть обычай кидать соску в пиратскую пещеру. Ну, такая стилизованная пещера. Сын все понял, пошел к шкафу с игрушками, открыл дверцы и демонстративно бросил соску. Ну, естественно, потом он ее затребовал обратно. Но вы знаете, мы не смогли ее найти. И он помнит эту историю, хотя, да, помните, 2,5 года. И мы даже ремонт делали, не нашли, куда он эту соску выкинул. Мистика не иначе.
1: Вот еще такая квартирная история от Милы в группе «Радио Ваня ВКонтакте». При разводе, съехав с квартиры, предназначенной под снос, нашла давно потерянные золотые серьги с александритом, подаренные отцом. Мы зашли уже в пустую квартиру, где двери нараспашку, так, проститься с, с прошлой жизнью, и я увидела, как что-то блеснуло под плинтусом. Они, золотые мои, что они там делали?
0: И как они туда попали?
1: Причем обе серьги.
0: Ну вот интересно. Видимо, но они, может, в сцепке были, знаешь, иногда бывает.
1: А, в сцепке, кстати, да, потому что вряд ли в коробке, ну как, за плинтусом, да?
0: Да еще и блестело бы.
1: Да еще и блестело, ну да, да.
0: Еще одно сообщение от Леси, невероятное. Привет, как-то бегала в детстве по крышам гаражей с подружкой и увидела яркую коробку. А мы же маленькие, любопытные, открываем эту коробку, а она полная связок бананов. Мы довольны, сидим их, едим. Но мое любопытство было выше меня, я смотрю, там еще какая-то странная кучка в виде шара. Я так ее носочком подопнула, а там улей. И мы, не доживав бананы, бежали, что есть силы, домой. Ну что, домой я пришла, у меня было лицо как глобус, мама меня очень ругала. Возможно, кто-то эти бананы не стал брать, потому что там как раз и были непрошенные гости. Решили лучше уж от греха подальше.
1: Охранники, да.
0: Охранники бананов. Злобная пчела.
1: Банановая полиция.
2: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Оксана?
1: Да.
0: Мама дома?
1: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
7: В «Антикорсервис» BLG и для батьки, и для мамки, и для сына.

0: с выгодой и подарками. Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. 69-95-25.
1: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финишерам. Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+.
2: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
4: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
5: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня. Сказал, что

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Онлайн-психологи столкнулись с падением спроса на свои услуги. В Египте отменили все морские экскурсии из-за нашествия акул. В Москве приступили к съемкам фильма о первой женщине-космонавте.
2: Популярные в России сервисы, которые организуют онлайн-приемы с психологом, впервые за 5 лет столкнулись с падением доходов. Это следует из финансовых отчетностей этих компаний за прошлый год. Как пишет РБК, платформы теряют доходы на фоне сокращения интереса россиян к таким специалистам. По данным идеологии, частота упоминания онлайн-психологов в соцмедиа в прошлом году снизилась на 20% по сравнению с 2024 и составила чуть более 28 тысяч сообщений.
1: В Египте экстренно отменили все морские экскурсии из-за нашествия акул, об этом пишет портал Life. Сообщается, что хищников заметили туристы в нескольких метрах от побережья на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. Одна из россиянок увидела акулу во время купания в зоне буйков. В этот момент спасатель на берегу активно кричал и свистел, требуя покинуть воду. Администрация курорта закрыла порты и причалы, а также приостановила все морские экскурсии на 3 дня, якобы из-за сильного ветра. Однако туристы уверены, что истинная причина – акулы.
2: Электромобили «Атом» впервые встали на учет в ГАИ в России. Данные опубликовало аналитическое агентство в совместном исследовании с Объединенной лизинговой ассоциацией. Всего в прошлом месяце на российский рынок вышло 4 новых легковых автомобиля «Атом» и 1 автобус, передает РИА Новости. Официальные продажи таких машин в России еще не начались, но, по словам разработчиков, цена составит 3 миллиона 980 тысяч рублей, а с учетом госпрограммы льготного кредитования – 3 миллиона 55 тысяч.
1: В Москве приступили к съемкам фильма «Чайка» о первой женщине-космонавте. Об этом сообщает ТАСС. Картина выйдет 8 апреля 2027 года в честь 90-летия Валентины Терешковой. А сыграет ее в картине дочь вице-премьера правительства России Дениса Мантурова Леонелла Мантурова. Как пишет «Вечерняя Москва», актрису утвердила лично Терешкова.
2: Картину «Девятый вал» впервые отреставрируют. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Русского музея. Полотно перенесут в зал открытой реставрации, где посетители смогут наблюдать за работой специалистов. Решение о полноценной, комплексной, научной реставрации полотна было принято в преддверии масштабной выставки Айвазовского, которая откроется в октябре 2026 года. Художники укрепят красочный слой, устранят очаги отслоений, обновят лаковым покрытием.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.
3: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в песне.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 4 июня отмечается День крановщика, да? День машиниста грузоподъемного крана, так и называется. А еще Международный день спойлеров, день рождения журнала «Крокодил». Мы, рожденные в СССР, хорошо его помним. День объятий с кошками, поцелуйте вашу мурлыку, и день сыра.
1: А, да, история этого продукта насчитывает более 7 тысяч лет. Во времена инквизиции в некоторых странах сыр использовали для проверки обвиняемых во лжи. Считалось, что если человек не виновен, он сможет проглотить кусок сухого и острого сыра, а у виновного от страха пересохнет во рту, и он подавится.
0: Надо было батон пихать, а не сыр.
1: Вот, советую в следующий раз.
0: Когда переродишься в прошлом.
1: Конечно. По поводу твоего любимого сыра чеддер.
0: Да.
1: Он не имеет естественного оранжевого цвета. В древности насыщенный желтый или вот этот вот такой ярко-оранжевый оттенок ему придавали с помощью сока растения аннато, чтобы подчеркнуть высокое качество молока от коров, питавшихся свежей травой. Вообще, если корова пасется летом, да, когда сочная трава, соответственно, сыр потом из ее молока получается более желтым, чем в другие периоды.
0: А если ей дать морковки?
1: А вот, кстати говоря, каротиноиды и дают вот этот вот замечательный такой желтый, приятный, симпатичный оттенок. Твердые выдержанные сыры, например, некоторые виды того же чеддера, при правильном хранении практически не портятся, а лишь теряют влагу и становятся более насыщенными по вкусу. Самый старый съедобный сыр, найденный археологами, был 40-летней выдержки. То есть еще в те времена вот они прикалывались от таких вот, да, долгих сыров. В Норвегии производят традиционный сыр брюнуст. Его получают путем долгого кипячения сыворотки, из-за чего молочный сахар карамелизуется. В результате сыр приобретает красивый коричневатый благородный оттенок, плотную текстуру и сладковатый карамельный вкус.
0: Слушай, а ты любишь вонючие сыры? Вот такие вот французские, которые, которые прямо открываешь, когда и хочется сразу же отойти метра на три.
1: Да, да, конечно. Но самый ад – это касумардзу. Это знаменитый сыр, который делают на Сардинии, причем тайно. Дело в том, что по санитарным гигиеническим нормам Евросоюза касумардзу запрещен к продаже, но его можно купить на черном рынке. Это, я напомню, сыр с живыми личинками сырной мухи.
0: Мне кажется, их надо познакомить с любителями сюрстреминга.
2: Что это было? Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие».
2: ООО «Сибпроцентр».
3: По данным синоптиков, сегодня, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Со вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
5: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
6: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
9: Солнце, пляж.
10: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
9: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
10: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
11: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
12: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
13: 511. Три семерки.
14: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
15: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама.
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
18: Lex представляет систему Hop-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио «Ваня».

0: Умная зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, шаверма и вишневый штрудель. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали национальное кулинарное блюдо.
3: Хотелось бы, чтобы мы пригласили на обед, коли уж назвались такими именами, но нет. Да, действительно, национальное кулинарное блюдо. А уж какой нации, догадайтесь, пожалуйста, сами. На картинке подсказки на стене нашей группы она размещена, и именно под ней вам нужно писать свои варианты сообщений, ответов. Два волшебника призывают к действию. По крайней мере, у них в руках магические шары, которые они показывают, собственно, на всеобщее обозрение, и наверняка намекают на то, что с помощью этих магических шаров они могут какие-то совершать чудеса.
2: Да, тем более, что шары активированы. Мы видим, что они излучают
3: свет солнечный.
2: Да, энергию какую-то.
3: А два волшебника — это лучше, чем один, как говорится, одна голова хорошо, а две лучше.
2: И, а две головы хорошо.
3: Работают они в паре, судя по всему, и уж братья они друг другу, или, может быть, просто так вот судьба их свела, и у них команда такая, да, вот, ну, бывает же, знаешь, адвокатская контора, а здесь контора волшебников.
2: Ну, это, просто, например, да, можно сравнить с грабителями, которые в паре
3: работают. Вот. Итак, друзья, глядя на эту яркую картинку, на этих двух мужчин, умудренных опытом, а они действительно умудрены опытом, потому что седовласые и седобородые, и седоусые, и явно у них уже не одно дельце прокручено было, да?
2: Ребята давно в этом бизнесе.
3: Так вот, глядя на них, вам нужно угадать еще раз национальное кулинарное блюдо.
2: Автор одного из правильных ответов получит сертификат на компанию до 10 человек от портала 78 на прохождение квеста в лазертаге.
1: Ты узнаешь его из тысячи.
4: По словам, по глазам, по голосу.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам. В небо

0: Утренняя зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали национальное кулинарное блюдо.
3: А на картинке подсказки два волшебника держат светящиеся шары в руках, и вот некоторым они напомнили пончики, поэтому люди так и написали. Пончик. Бишбармак, рахат лукум моей души, блины, чак-чак, чебурек. В общем, все круглое и полукруглое упомнили вы в своих комментариях.
2: Да, здесь, понимаете, такой подводный камешек, впрочем, виден через прозрачную логику Варвары Теодоровны, автора этой загадки. Смотрите, это блюдо парное. Парное, потому что два волшебных магических шара на картинке.
3: Ну, может быть, оно и не парное, но как минимум одного недостаточно, это абсолютно точно. Вот одного этого изделия. А если вот так вот пойдет, то можно в себя и десяточек закинуть, понимаешь?
2: Ой, вообще без проблем. Ты знаешь, если это вкусно приготовлено с огромной любовью, со всякими специями и приправками...
3: Хотя, конечно, я и не отказалась бы от жульена, и хорошие пельмени, знаете ли, они на вес золота, суши, в конце концов, вот нам предлагают, и даже пиццу. А еще есть ответ «Салат чародей». И вот это было очень близко по смыслу, друзья. Колдуны, только не салат, а национальное белорусское блюдо. Вот эти вкусные картофельные колдуны, внутри которых свежий сочный фарш. И все это обжарено, и все это...
2: Так, ну хорошо, давайте тогда поздравлять нашу сегодняшнюю победительницу.
3: Зовут ее Ирина Ляпищева.
2: Да, Ира, поздравляем и вручаем вам сертификат на компанию до 10 человек от портала 78 на прохождение квеста в Лазертаге.
3: Партнер розыгрыша портал 78. Лазертаг, виртуальная реальность и дни рождения под ключ для детей и подростков. Настоящие эмоции, командные игры и праздники, которые запомнятся навсегда. Подробности на сайте портал 78 ИП Павлов Виктор Александрович.
1: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 4 июня, по народному календарю, Василисков день, также известный как Соловьиный. Но начнем мы с Василиска все-таки. Посвящен он памяти святого Василиска Каманского, чье имя, между прочим, в народной культуре связано с мифическим существом Василиском. По поверьям, это опасное существо. И рождалось оно именно в этот день из необычного яйца. Откладывал его старый петух, а высиживала жаба. Не высиживала петух, а откладывала. Ладывала жаба, а абсолютно наоборот. Вот такая вот страшная история.
2: Да, мы очень надеемся, что все, кто сейчас слушает наше важнейшее тревожное сообщение, уже надел шапочку из фольги. Кстати говоря, накануне 4 июня люди варили все найденные в курятнике яйца вкрутую, чтобы предотвратить рождение чудовище.
1: Ух, ничего себе. Да. Поэтому давайте как более приятным каким-то мероприятием. 4 июня также ассоциировался с пиком соловьиного пения. Птицы эти в народе считались вестниками счастья, поэтому их голоса воспринимались как добрый знак. А было принято прислушиваться к соловьям. Чем громче и чище они поют, тем благоприятнее ожидался сезон. Вот интересно, если у тебя ни слуха, ни голоса, да, откуда ты знаешь, чисто соловей поет или нет? В конце концов, ладно бы хоть как-нибудь бы спел бы, и то хорошо.
2: Согласен с тобой, коллега. Тут, конечно, вкусовщина. Но вот если говорить про Петербург, у нас в северных районах, в районе станции метро Гражданский проспект, жители неоднократно вот уже этим летом слышали соловьиное пение.
1: А может, мне нравится хриплый соловей? Понимаешь, тут человек я такое. Мне нравится вот эта группа «Бонд с кнопкой». Вот они поют песню про кухни. Кухни! Мне нравится, чтобы соловей пел так же.
2: Конечно, твой любимый музей, кунсткамера, конечно.
1: Также примечательно, что в народе этот день связывали с появлением полевых цветов, особенно васильков. Но это символизировало и предупреждение. Если что-то в этот день посеять, вместо урожая может вырасти одна трава. По этой причине сельскохозяйственные работы старались отложить. И вот прямо сейчас некоторым мужчинам, а может быть даже и женщинам, стало приятно. То есть не хотелось сегодня идти в поля или на огород. А теперь и причина есть серьезная. Нежелательно это делать. По радио сказали.
2: Знаете ли, трава траве рознь.
1: Да что вы говорите, Алексей?
2: Укроп – это вам не петрушка.
0: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.
3: Чтобы

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
2: По данным синоптиков, сегодня, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Прямой рейс из Омска в столицу Бурятии Улан-Удэ. Отправляйтесь к великому озеру Байкал. Посетите настоящий буддийский датсан и попробуйте самые вкусные бурятские буузы. Ваш Омский аэропорт.
3: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
0: Национальный туроператор Казахстана «Газкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Газкурорт» 510-123.
5: Банкеты и свадьбы до 50 человек. Это к нам. В банкетный зал «Хинкальная точка вкуса» от Дарьяла на Жукова 72. Почувствуйте традиции кавказского гостеприимства в каждом блюде. Бронируйте ваш праздник прямо сейчас. 38-12-00.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
7: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
0: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Софеде одобрили арест имущества релокантов-правонарушителей. Россиян предупреждают об усилении мошеннических атак через мессенджеры. Актер из «Реальных пацанов» идет на выборы в ЗАГС Собрания Пермского края.
2: Совет Федерации одобрил арест имущества релокантов-правонарушителей. Закон предусматривает и ограничение денежных средств на банковских счетах граждан. При этом государство имеет право заблокировать любые счета, недвижимость или автомобили подозреваемого, даже если их общая стоимость в разы превышает сумму возможного штрафа. В перечень нарушений включены дискредитация вооруженных сил России, призывы к введению санкций против страны, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафа за такие правонарушения. Закон вступит в силу с 1 сентября.
1: Россиян предупреждают об усилении мошеннических атак через мессенджеры. Злоумышленники станут беспокоить еще чаще и более тщательно выстраивать схему обмана. Среди методов активно используются дипфейк-технологии и подделка голоса. За первый квартал 2026 года банки отразили почти 17 миллионов атак и сохранили гражданам около 2 триллионов рублей. При этом преступникам все же удалось похитить 7,5 миллиардов. Техническая защита банков работает отлично, но она бессильна, когда человек сам, будучи введенным в заблуждение или состояние стресса, переводит деньги или сообщает коды, поясняют специалисты. Это уже не хакерские атаки на систему, это атаки на психику, где главным звеном остается человек, пишет газета.ру.
2: В Роспотребнадзоре исключили распространение лихорадки ДНГ в стране. Ведомство постоянно ведет мониторинг эпидемической ситуации в России и за рубежом. Специалисты напомнили, что вирусное заболевание чаще всего встречается в Азии, Африке, Океане и Карибском бассейне. Если вы там побывали, тщательнее следите за своим состоянием. Основным путем передачи считается укус инфицированных комаров. Симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, увеличение лимфатических узлов, тошноту, рвоту, а также боли в спине, мышцах и суставах.
1: Актер из «Реальных пацанов» идет на выборы в ЗАГС Собрания Пермского края. Армен Бежанян, сыгравший Арменку в сериале, присоединился к одной из партий. Об этом сообщила руководитель ее регионального отделения Вероника Куликова. Она отметила, что к ним приходят люди с авторитетом, опытом и искренним желанием работать на благо жителей Прикамья. Чем именно в партии займется актер, Куликова уточнять не стала. Добавим, Армен Бежанян занимает пост депутата местной думы с 2019 года.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, сегодня вы даже более прямолинейны, чем обычно. Будьте помягче, это подкупает.
2: Овны, мужчины, вам удается найти достойное применение своей энергии, добиться, если не отличных, то, по крайней мере, приемлемых результатов.
1: Тельцы, женщины, переговоры лучше вести прямо с утра. Это самое продуктивное для вас время.
2: Тельцы, мужчины, возможен прилив сильных эмоций, под влиянием которых вы решитесь на смелый, но обдуманный поступок.
1: Близнецы, женщины, ближе к вечеру можно и нужно искать союзников и договариваться о совместных действиях.
2: Близнецы, мужчины, в середине дня будет очень удачное время для реализации одной из ваших совершенно потрясающих идей.
1: Раки, женщины, умение сохранять спокойствие или хотя бы его видимость особенно важно в сложных и нервозных ситуациях.
2: Раки, мужчины, вам удается добиться серьезного результата в наиболее приоритетном для вас направлении.
1: Львы, женщины, вы собой недовольны, поэтому и успехи не радуют. Чуть позже сомнения рассеются, а настроение улучшится.
2: Львы, мужчины, вы проявите редкостную изобретательность, благодаря которой добьетесь своего.
1: Девы, женщины, опыта и знаний у вас хватит, чтобы решить все актуальные вопросы. Не волнуйтесь.
2: Девы, мужчины, ваша резкость в суждениях может сильно наэлектризовать ситуацию вокруг вас.
1: Весы, женщины, возможно, в какой-то момент вы начнете суетиться. Поэтому спокойствие и осторожность во всем – вот ваш девиз.
2: Весы, мужчины, делиться своими планами не стоит, иначе ваши классные идеи тут же позаимствуют бессовестные ловкачи.
1: Скорпионы, женщины, старайтесь быть тактичными и деликатными, чтобы денек не превратился в классическую лотерею.
2: Скорпионы, мужчины, не стоит расстраиваться из-за отсутствия единомышленников. Вы и сами прекрасно со всем справитесь.
1: Стрельцы, женщины, вы хорошо ладите даже с теми, кто совершенно не в вашем вкусе. Обаяние творит истинные чудеса.
2: Стрельцы, мужчины, вы невероятно красноречивы и способны переубедить даже самого запальчивого оппонента.
1: Козероги, женщины, в начале дня многое будет даваться легко, и этим надо воспользоваться, пока есть и желание, и энергия.
2: Козероги, мужчины, очень удачными будут романтические свидания. В качестве альтернативы можно приготовить или купить себе что-то вкусное.
1: Водолеи, женщины, люди, которых вы встретите, приятно удивят вас и помогут сделать то, что раньше казалось немыслимым.
2: Водолеи, мужчины, поторопитесь принять заманчивое предложение. Второго такого шанса может и не быть.
1: Рыбы, женщины, сегодня у вас будет уникальная возможность помириться с теми, с кем до этого вы были в напряженных отношениях.
2: Рыбы, мужчины, очень порадуют общение со своими детьми и возвращение к давнему хобби.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 5 июня, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 20, днем плюс 27. Ветер восточный, юго-восточный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Если на дороге Хавел появляется, сразу антикор-сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор.
1: Найти легко.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-51-28-716.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
6: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Звездотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Кошка Карла Лагерфельда не получила обещанное наследство модельера. Об этом стало известно из интервью Франсуазы Кассот. Это бывшая экономка дизайнера, которой он доверил заботу о питомице. Напомним, Лагерфельд скончался в феврале 2019 года в возрасте 85 лет. И по имеющимся данным, в своем завещании он предусмотрел для Шупит, так зовут кошку, более 1 миллиона евро. Однако с тех пор наследство оказалось заморожено из-за спора с налоговыми органами, которые сейчас не согласны с распределением состояния и вообще оценивается оно в 195 миллионов долларов. И вот, чтобы обеспечить кошке все-таки достойный уход, экономка, та самая Франсуаза Кассот, была вынуждена нанять адвокатов и подрабатывать самостоятельно. Но не все так просто. По словам женщины, она делает все возможное, чтобы выполнить последнюю волю хозяина. Мол, пока все улаживается, я стараюсь уважать его пожелания, главное из которых, чтобы Шупит ни в чем не нуждалась. Кошке сейчас 14 лет. И живет она вместе с Кассот и ее семьей в парижской квартире, которую, по имеющимся данным, Лагерфельд купил для своей экономки еще при жизни. А еще Шупит, я напомню, это кошка, продолжает появляться во французских рекламных кампаниях, сохраняя модельную карьеру, которая началась при ее прежнем хозяине давным-давно. В 2015 году, например, сам Карл Лагерфельд сообщал, что кошка заработала на съемках около 3 миллионов долларов. Мяу! Возьмите меня, пожалуйста, куда-нибудь.
2: Да, но при этом хорошо живется не только кошкам, но и собакам. Певец Шура купил роскошную квартиру и сейчас занимается переездом в новый дом. Но самое интересное, артист признался, что приобрел жилье ради любимой собаки, своей чихуахуа по кличке Муха. По словам Александра Медведева, ей стало тесно в прежних апартаментах, поэтому он подобрал побольше в нескольких домах от прошлой недвижимости, чтобы питомице не пришлось привыкать к незнакомому району. Эта квартира куплена только ради нее. Я бы так и жил в своей маленькой, уютной, но пришлось купить побольше, чтобы собака носилась где-то куда-то, прибегала, меня радовала, объяснил артист. В новой квартире Муха не будет скучать в одиночестве, певец занимается поиском для нее пары и планирует заняться разведением щенков. Артист убежден, что желающих будет немало, поскольку чихуахуа, по его словам, одна из древнейших пород, упоминания о которой встречаются еще на фресках времен египетских фараонов. Это лучшая порода в мире, рекомендую всем, кто думает о домашнем животном, добавил Шура.
1: У меня вот сейчас немножечко дисбаланс. Я не понимаю, кем я бы хотела больше быть, кошкой Лагерфельда или чихуашкой Шуры.
0: Звездотека. Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
3: Душу на небе. До рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
4: А потом нам стирают память,
3: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня четверг, а завтра пятница. Потолок находится наверху, а пол внизу. В неделе 7 дней. С вами...
1: мастер банальных выражений Алексей Акопов и его верный Санчо Панса.
0: Да, светоч чистого разума Варвара Теодоровна Пивоварова. Значит, ребята, у нас сегодня тема «Наши находки и наши потери». Аленов Макси, радио Ваня называется наш канал. Всем привет из Петербурга. В этом году на работе с девочками решили провести репетицию празднования 8 марта. Короче, нарепетировались. У меня оборвалась цепочка, и мой любимый кулончик на счастье, подковка, потерялась. Конечно же, искали и не нашли. Но через неделю у входа в офис растаял снежок, и бинго! Девочка находит мой кулончик. Счастью не было предела. Я уж смирилась с потерей. Итог. Это моя подковка на счастье. Она подтвердила свой статус. Всем хорошего дня.
1: Мы как-то раз купили на рынке огромный пульт для телевизора, потому что нам надоело, что маленький все время теряется. Я не совру, он был в полруки. Ну, надо ли говорить, что мы его через неделю потеряли и не смогли его найти. И даже когда мы переезжали с той квартиры, мы все равно его не нашли. А он был прямо огромный. Вот, понимаете, видимо, не наш это был пульт, не то, что маленькая подковка.
0: Мистификацион.
1: Да, интересное сообщение от Дмитрия пришло, ну а что, бывает и такое мнение. «Я 3 раза терял голову от любви к девушкам, а потом нашел одну настоящую любовь, это моя жена Катюша, уже 20 лет не спускаю глаз». Чтобы не потерять. Ну, там на Катюше должна не хотеть теряться. Дмитрий, вот если мужчина нормальный, женщина не хочет быть потерянной.
0: Виталий нам написал в Максе: во время прохождения срочной службы в армии в старом общежитии был ремонт. И я нашел чудо-заначку. 3000 современных рублей и монету екатерининских времен. Причем серебряную, но потерял через 2 дня. Видимо, потерял монету, а треху все-таки каким-то образом использовал.
1: Что еще раз доказывает, что треха была для него предназначена, а монета должна была достаться кому-то другому.
0: Оказалось, в коллекции какого-то нумизмата.
1: Да. Еще одно сообщение из нашего телеграм-канала «Радио Ваня». На лестничной клетке нашла кота. С виду породистый такой, лысый. Ну и пошла по квартирам спрашивать, мол, чье сокровище? Открыла бабуля на последнем этаже. Я поняла, это их. Правда, бабушка говорит, что это кот моей снохи. А сноха вечно пропадает на работе. А кот царапается, шипит, дерет мебель. В общем, жизни старушке не дает. И вместо благодарности за находку получила я порцию порицания. Пришлось бабульке с неохотой, но этого дьявола обратно домой пустить.
2: О боже, мама, мама, я схожу с ума.
3: Ее улыбка, мама, кругом голова.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о находках и потерях, и еще несколько сообщений, конечно же, ваших зачитаем. Вот, например, история от Нади Сажиной в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». В 2009 году под Новый год стою я около банкомата. Тогда зарплату уже на карту получали, но не все магазины эти карты принимали. Помнишь эти стародавние времена, Алешка?
1: Да.
0: Поворачиваю я голову и вижу на столе возле банкомата толстый кошелек. Оттуда купюры крупные торчат. Я, знаете, сразу вот этого человека представила, который сейчас расстроился и ищет его. И я побежала искать с этим кошельком главного по залу в банке. Был уже глубокий вечер, нашла только охранника с камерами. Ну и отдала ему, сказав, что обязательно придет человек, который будет его искать. Я не знаю о судьбе этого кошелька, но моя совесть чиста. И, к слову сказать, через пару лет я сама потеряла кошелек. Не то чтобы там было много денег, но там были мелочи мне дорогие. А спустя пару дней мне его передали. И мелочи, и деньги, и карты на месте. Спасибо добрым людям.
1: А было бы прикольно, если бы охранник стал ее мужем.
0: Да, было бы прикольно, если бы туда еще подложили немножко денег.
1: Обожаю. Юлия в Максе. Дочь однажды потеряла на улице золотую серьгу. Мы уже с ней попрощались, с серьгой в смысле. Ну, братички, нереально было найти. На следующий день сын катался на велосипеде, упал, а рукой уперся прямо в эту серьгу.
0: Невероятно. А Лира, отец колол дрова. И вот звон топора обметал, и что-то отлетает в сторону. Оказалось, что в чурке была старая серебряная монета, одна копейка времен Николая. Представляешь, в дерево каким-то образом вросла.
1: Ребята, ну что, давайте к нашему победителю, вернее, победительнице. Зовут ее Карина Землеройка. Пишет Карина в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Сегодня хочу поделиться с вами своей страстью, кладоискательством. Это не просто хобби, это целая жизнь, полная неожиданных открытий. За годы, проведенные с металлоискателем в руках, я перекопала немало земли и повидала всякое. Мои находки — это настоящая летопись прошлого, застывшая в металле и глине.
0: Как красиво написано.
1: Я находила литературный талант. Я находила старинные монеты, осколки керамики, рассказывающие о быте наших предков.

0: от бренда «Вокруг пальца».
1: Партнер розыгрыша — бренд обручальных колец «Вокруг пальца». Теперь гладкая классика не обязательно. Кольца могут быть разными и уникальными. Сменить дизайн, обновить чувства и выбрать кольца со смыслом можно в пространстве «Вокруг пальца». Санкт-Петербург, Восстания 25, ООО «Ринг Студио».
2: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 5 июня, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 20, днем плюс 27. Ветер восточный, юго-восточный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки и акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.

«Антикор Сервис». Ваш проверенный дилер «Джили» на Волгоградской, 63. Только в июне выгода до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование на выбор в подарок. «Антикор Сервис». 99 22 09.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы Алекс.
2: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Омске построят новый микрорайон с инфраструктуры. Центр города перекроют в честь Дня России. Стала известна программа этнофестиваля «Солнцестояние». В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. ЕГЭ по русскому языку сегодня сдавали более 650 тысяч российских выпускников этого года. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Это самый массовый экзамен. Для его успешной сдачи школьникам необходимо набрать 24 балла. Напомню, в начале июня начался основной период сдачи ЕГЭ. Состоялись экзамены по истории, литературе и химии. В Омске появится новый жилой микрорайон. Он расположится в районе улиц Конева и 3-го Островского переулка на берегу Иртыша и реки Замарайки. Соглашение на полях Петербургского экономического форума подписали губернатор Виталий Хаценко и руководитель группы компании «Глоракс» Александр Андрианов. На площади около 50 гектаров построят более 300 тысяч квадратных метров жилья и всю необходимую инфраструктуру. В комплексное развитие территории будет вложено 100 миллиардов рублей. Правительство Омской области и дорожно-строительная компания «Автобан» договорились о развитии спорта и социальных проектов в регионе. Соглашение подписано в рамках Петербургского форума. Документ направлен на развитие массового спорта и рост числа культурных и спортивных событий в Омске и районах области. Кроме того, компания намерена оказывать поддержку омской команде по флорболу «Сибирь», которая в этом году стала бронзовым призером чемпионата страны. В Омске ограничат движение для подготовки и празднования Дня России. С 10 по 13 июня будут перекрыты участки улиц Герцена и Ленина. В течение дня 12 июня закроют участки улицы Ленина, Юбилейный мост, а также участки Партизанской, Щербанева, Липкнехта и Музейной. Схемы перекрытия публикует сайт мэрии. Также в местах проведения мероприятий с утра 10 июня до вечера 13 будет запрещена парковка. Стала известна программа этнофестиваля «Солнцестояние». Мероприятие пройдет 19-21 июня на территории Яр-Окунева. В программе обряды, мастер-классы, концерты и активности. Среди ключевых событий – традиционный купальский обряд, фестиваль народных культур, мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов и многое другое. Программу фестиваля и правила для участников можно узнать в группе «Солнцестояние Окунева» ВКонтакте. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, завтра, 5 июня, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 20, днем плюс 27. Ветер восточный, юго-восточный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финишерам. Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
9: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
0: Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло!
10: Реклама на радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Lex представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
0: Ваня! Радио Ваня!

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответ.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
2: По данным синоптиков, завтра, 5 июня, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 20, днем плюс 27. Ветер восточный, юго-восточный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Летим из Омска прямым рейсом в солнечный Ташкент. Город, где купола древних мечетей смотрят на современные небоскребы и царит магия Востока. А воздух наполнен ароматами плова и специй. Открывайте Узбекистан вместе с Омским аэропортом.
4: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
5: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
6: Лето, солнце и жара.
7: В Доброцен идти пора.
8: Нужно срочно закупаться.
6: Едем в Доброцен, ура!
8: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
7: Доброцен, значит, можно купить больше.
9: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
13: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
14: Платформы, рынок, технологии.
13: Монетизация.
14: Цены, процедуры, практические инсайты.
13: Нейросети на практике.
14: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
13: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
14: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
13: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
14: Без возрастных ограничений.
0: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В Софеде одобрили арест имущества релокантов-правонарушителей. Россиян предупреждают об усилении мошеннических атак через мессенджеры. Обломки торгового судна 18 века нашли у берегов Норвегии. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Совет Федерации одобрил арест имущества релокантов-правонарушителей. Закон предусматривает ограничение денежных средств на банковских счетах граждан. При этом государство имеет право заблокировать любые счета, недвижимость или автомобили подозреваемого, даже если их общая стоимость в разы превышает сумму возможного штрафа. В перечень нарушений включены дискредитация вооруженных сил России, призывы к введению санкций против страны, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафов за такие правонарушения. Закон вступит в силу с 1 сентября текущего года. Россиян предупреждают об усилении мошеннических атак через мессенджеры. Злоумышленники станут беспокоить еще чаще и более тщательно выстраивать схему обмана. Среди методов активно используются дипфейк-технологии и подделка голоса. За первый квартал 2026 года банки отразили почти 17 миллионов атак и сохранили гражданам около 2 триллионов рублей. При этом преступникам все же удалось похитить 7,5 миллиардов. Техническая защита банков работает отлично, но она бессильна, когда человек сам, будучи введенным в заблуждение или состояние стресса, переводит деньги или сообщает коды, поясняют специалисты. Это уже не хакерские атаки на систему, это атаки на психику, где главным звеном остается человек, пишет газета.ру. Все чаще аферисты выбирают своими жертвами экономически активных граждан, самозанятых, пользователей маркетплейсов и тех, у кого даже есть небольшие накопления. У берегов Норвегии обнаружили торговое судно 18 века, затонувшее в проливе Скагеррак. Об этом сообщает Рейтер. Со дня моря уже подняли старинную фарфоровую посуду и ряд других хорошо сохранившихся артефактов. Корабль случайно нашел владелец компании, которая занимается эксплуатацией дистанционно управляемых подводных аппаратов. После обследования места специалисты подтвердили, что под слоем песка находятся обломки судна середины 18 века. Во время подводных работ археологи обнаружили внутри корабля аккуратно сложенные штабеля фарфоровой посуды. Также со дня подняли фрагменты хрустальных люстр, текстиль и зерно, сохранившееся благодаря условиям на большой глубине. По оценке исследователей, судно затонуло примерно в 1750-х годах и находилось на глубине около 600 метров.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 5 июня, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 20, днем плюс 27. Ветер восточный, юго-восточный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Lex представляет систему Hub-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
10: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Плюс 27. Ветер восточный, юго-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея» – по-настоящему вкусный хлеб каждый день.
2: Павел Магнит, ОГРН 103-230-49-45-947, адрес 35-2-72, Краснодарский край, город Краснодар, улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
3: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
5: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы «Альфа».

0: Абонент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
5: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Омской области спишут 500 000 000 рублей бюджетных долгов. В Советском округе реализуют 2 инициативных проекта. И в России вырос спрос на новые машины. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Владимир Путин поручил сократить задолженность Омской области по бюджетным кредитам. Очередное уменьшение долговой нагрузки составило 500 миллионов. Об этом сообщил губернатор Виталий Хаценко. Свободные средства регион направит на реализацию стратегических проектов. Глава региона отметил, что за счет федеральной помощи долговая нагрузка области уже снижена на 13 миллиардов рублей. За 5 лет в экономику Омской области привлечено более 1 000 000 000 рублей инвестиций. Об этом Виталий Хаценко рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» на Петербургском экономическом форуме. По итогам прошлого года объем вложений в экономику составил более 200 миллиардов рублей, что сопоставимо с предыдущим годом. По словам губернатора, в области запущены крупные инвестиционные проекты. Также регион демонстрирует рост логистической отрасли, сотрудничая с такими компаниями, как «Wildberries», «Озон» и «Сберлогистика». В Советском округе выбран подрядчик для благоустройства детской площадки вблизи дома по улице Химиков, 50. На общественной территории по инициативе жителей установят современную спортивно-игровую площадку. Всего в этом году в округе будет реализовано 2 проекта. Второй – возле дома номер 30 по улице Нефтезаводской. Там установят тренажеры, комплекс для занятий уличным фитнесом, игровой комплекс для детей и скамьи. Капитан «Авангарда» Дамир Шеребзянов пошел в топ-5 игроков КХЛ по развитию личного бренда. Как отметили в клубе, спортсмен активно участвует в медийных и социальных проектах. Так, с прошлого года Дамир Шеребзянов ведет телеграм-канал «Батя с клюшкой», где рассказывает о жизни, семье, коллегах и историях вне спорта. Помимо успеха в медийной сфере, капитан «Авангарда» по итогам сезона признан самым ценным игроком регулярки, став обладателем «Золотой клюшки». Спрос на новые машины в России вырос почти на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на экспертов. Средняя стоимость нового автомобиля составила около 3,5 миллионов. Самой популярной моделью стала «Лада Гранта». Также в числе востребованных «Хавейл Джолион» и «Лада Веста». Отдельно аналитики отмечают интерес к кроссоверам и внедорожникам. Вырос спрос на автомобили китайских брендов. Примерно на треть. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, завтра, 5 июня, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 20, днем плюс 27. Ветер восточный, юго-восточный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Буду машины смотреть, бегать.
1: Приезжай в Антикор, здесь их целый полигон. Покупай авто с пробегом через наш автосалон.
2: Антикор сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль55». 35-33-34 35-33-34 ИП Танский Денис Сергеевич, ОГРН 56-553-28-716.
6: Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
8: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
9: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
10: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
11: 511. Три семерки.
12: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511. Три восьмерки.
13: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
14: Реклама на радио «Ваня».
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
2: По данным синоптиков, завтра, 5 июня, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 20, днем плюс 27. Ветер восточный, юго-восточный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Летим из Омска в столицу Урала. Всего 2 часа на самолете, и вы в Екатеринбурге. Окунитесь в атмосферу города с ярким характером или отправляйтесь покорять Уральские горы. Ваш Омский аэропорт.
3: Если на дороге Хавел появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
0: найти легко.

0: До конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
2: Павел Магнит. ОГРН 103-239-45-947. Адрес 35-2072. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
3: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
4: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
5: Банкеты и свадьбы до 50 человек. Это к нам. В банкетный зал «Хинкальная точка вкуса» от Дарьяла на Жукова 72. Почувствуйте традиции кавказского гостеприимства в каждом блюде. Бронируйте ваш праздник прямо сейчас. 38-12-00.
6: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
7: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама для слушателей старше 12 лет.
11: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Lex представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе в варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас.

0: Ставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-09-08. Санкт-Петербург.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В Софеде одобрили арест имущества релокантов-правонарушителей. Россиян предупреждают об усилении мошеннических атак через мессенджеры. Обломки торгового судна 18 века нашли у берегов Норвегии. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Совет Федерации одобрил арест имущества релокантов-правонарушителей. Закон предусматривает ограничение денежных средств на банковских счетах граждан. При этом государство имеет право заблокировать любые счета, недвижимость или автомобили подозреваемого, даже если их общая стоимость в разы превышает сумму возможного штрафа. В перечень нарушений включены дискредитация вооруженных сил России, призывы к введению санкций против страны, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафов за такие правонарушения. Закон вступит в силу с 1 сентября текущего года. Россиян предупреждают об усилении мошеннических атак через мессенджеры. Злоумышленники станут беспокоить еще чаще и более тщательно выстраивать схему обмана. Среди методов активно используются дипфейк-технологии и подделка голоса. За первый квартал 2026 года банки отразили почти 17 миллионов атак и сохранили гражданам около 2 триллионов рублей. При этом преступникам все же удалось похитить 7,5 миллиардов. Техническая защита банков работает отлично, но она бессильна, когда человек сам, будучи введенным в заблуждение или состояние стресса, переводит деньги или сообщает коды, поясняют специалисты. Это уже не хакерские атаки на систему, это атаки на психику, где главным звеном остается человек, пишет газета.ру. Все чаще аферисты выбирают своими жертвами экономически активных граждан, самозанятых, пользователей маркетплейсов и тех, у кого даже есть небольшие накопления. У берегов Норвегии обнаружили торговое судно 18 века, затонувшее в проливе Скагеррак. Об этом сообщает Рейтер. Со дня моря уже подняли старинную фарфоровую посуду и ряд других хорошо сохранившихся артефактов. Корабль случайно нашел владелец компании, которая занимается эксплуатацией дистанционно управляемых подводных аппаратов. После обследования места специалисты подтвердили, что под слоем песка находятся обломки судна середины 18 века. Во время подводных работ археологи обнаружили внутри корабля аккуратно сложенные штабеля фарфоровой посуды. Также со дня подняли фрагменты хрустальных люстр, текстиль и зерно, сохранившееся благодаря условиям на большой глубине. По оценке исследователей, судно затонуло примерно в 1750-х годах и находилось на глубине около 600 метров.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.
2: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 5 июня, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 20, днем плюс 27. Ветер восточный, юго-восточный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничной салон недалеко, дорогу в антикор.
6: Найти легко.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица, бутик 126А.
5: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы Алекс.
6: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-553-28-16.
8: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и... конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финишерам. Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+.
9: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
10: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
11: 511-37.
12: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
13: Реклама на радио Ваня.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
16: Дома. На работе. За рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: скучаю.
1: Реклама на радио Ваня. Погода.
2: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
3: ООО «Митмастер 55».
4: По данным синоптиков, завтра, 5 июня, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 20, днем плюс 27. Ветер восточный, юго-восточный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.
5: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
6: Весь июнь выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
7: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
8: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
9: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
10: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2072. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
11: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
12: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
13: Солнце, пляж.
14: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
13: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
14: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Лето! Каждый день на радио «Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Пенсионерам с невысокими доходами могут начать полностью компенсировать расходы на лекарства. Большинство школьников уже сталкивались с попытками мошенничества или взлома хотя бы один раз. Самым популярным направлением у российских туристов в трехдневные выходные в июне стала Москва. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Пенсионерам с невысокими доходами могут начать полностью компенсировать расходы на лекарства, купленные по назначению врача. С такой инициативой выступили депутаты одной из фракций, которые внесли соответствующее предложение на рассмотрение Госдумы, пишет Лента.ру. Политик Сергей Миронов заявил, что новая мера поддержки должна распространяться на пенсионеров, чей доход не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума в регионе проживания. По его словам, с учетом нынешнего уровня пенсионных выплат под эту категорию подпадает большинство граждан старшего возраста. Парламентарий напомнил, что по данным Социального фонда России на 1 апреля 2026 года в стране проживает более 40 миллионов 400 тысяч пенсионеров. Большинство, 63% школьников, уже сталкивались с попытками мошенничества или взлома хотя бы один раз. Из них 31% попадали в такие ситуации неоднократно. При этом с возрастом число подобных случаев растет. Если в 9 классе несколько раз сталкивались с мошенниками 22% подростков, то к 11 классу уже 36%. Для подростков киберугрозы давно стали частью повседневной цифровой жизни. Почти все опрошенные слышали о взломах аккаунтов 98%. В вирусах 95% и утечках персональных данных 93%. Большинство школьников оценивают свои знания о кибербезопасности как хорошие или базовые. И в завершении выпуска. Самым популярным направлением у российских туристов в трехдневные выходные в июне стала Москва, а лидерами среди зарубежных направлений остаются Турция и Беларусь. Об этом сообщил вице-президент Альянса туристических агентств Александр Макрачан. Во внутреннем туризме номер один – теплая, красивая Москва, номер два – с маленьким отрывом – Петербург. Он добавил, что на третьей строчке в топе самых востребованных направлений в России располагается Краснодарский край. Путешественники планируют провести трехдневные выходные в Сочи, Анапе, Туапсе и Геленджике. Следующим по популярности оказался Крым, а пятое место делят между собой Калининград, Байкал и Алтай. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Всем привет, друзья! Сегодня 4 июня, четверг. Самые преданные и постоянные наши, конечно же, знают, что в эти часы и в эти минуты на радио Ваня, как всегда, игра «Угадай фильм». Правила простые. Я включу отрывок из известной кинокартины. Если вдруг вы вспомните ее название, непременно позвоните. 325-696, код города 812. И да, сегодня четверг, мультяшный день. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Все, что не убивает, закаляет. Или, может, хватит с тебя? Так ты только тявкни. Отлежишься в медпункте, а?
3: 8 марта. Отлежусь. Вы меня плохо знаете, товарищ инструктор.
1: Уверен, многие вспомнили, как же называется этот фильм о наших милых четвероногих друзьях. Еще раз напомню номер телефона в студии 325-696, код города 812. Победителю сегодня подарим 2 билета на любой сеанс в кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Как всегда, пожелаю удачи. Давайте играть.
0: Угадай фильм на радио Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, завтра, 5 июня, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 20, днем плюс 27. Ветер восточный, юго-восточный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
5: Горный велосипед «Rush» 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
6: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
7: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
8: 511 3 семерки.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
10: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
11: 380528.
12: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
14: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Hello?
15: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
16: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
17: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
18: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Редактор

0: Ваня ближе и роднее.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем.

0: фильм.
1: Итак, друзья, давайте подведем итоги нашей игры «Угадай фильм», любимый многими четверг, поскольку загадываем мы исключительно мультфильмы. Сегодня, кстати, был достаточно современный, я бы сказал, но прозвучал телефонный звонок с правильным ответом. Дозвонилась к нам Ольга, здрасте.
2: Добрый день.
1: Добрый день, Ольга. По нашим правилам, по сложившейся традиции, прежде чем вы скажете название этого мультика, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Все, что не убивает, закаляет. Или, может, хватит с тебя? Так ты только тявкни. Отлежишься в медпункте, а?
4: 8 марта. Отлежусь. Вы меня плохо знаете, товарищ инструктор.
1: Итак, Ольга, как же называется этот чудесный мультфильм?
2: «Белка и стрелка. Звездные собаки».
0: Угадал!
1: Точно! Вот про тех самых собачек, которые что сделали?
2: Полетели в космос.
1: Точно! Как вы догадались? Да нет, конечно, все знают этих собачек. Они, конечно, настоящие звезды. Скажите, Ольга, а есть у вас любимый фильм о братьях наших меньших?
2: «Марли и я».
1: Ой, чудесная, чудесная картина. Я ее не вспомнил. Вот если не про наши говорить, вспоминал я, конечно, и Хатика, и Бетховена я вспоминал. Ну, можно что еще? 101 «Далматинец» можно, наверное, вспомнить, да?
2: Да, да.
1: А если из наших?
2: Из наших, ну, безусловно, это «Белый бим», «Черное ухо».
1: Ой, я иного ответа и не ожидал. Какие очереди в свое время выстраивались в кинотеатры? Вот после такого культпохода, я не знаю, может быть, один раз я ее еще потом пересматривал уже в зрелом возрасте. А сейчас, я думаю, не стоит этого делать. Ну, это мое личное ощущение. Потому что, ну, разревусь, что уж тут говорить-то. А я вообще еще помню те стародавние времена, когда были такие названия, как «Скиппи», «Флиппер», «Лесси». Вам говорит о чем-то?
2: Половина, да.
1: Ну, ладно, кто не в курсе, всем расскажу. «Лесси» — это действительно про собачку, про шотландскую колли. «Флиппер» — это был дельфин, а «Скиппи» — это была, извините, кунгуру. Ладно, ударился в стариковские воспоминания. Ольга, спасибо вам за игру. Вам достаются два билета на любой сеанс кинотеатра «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский мол». Непременно ждем за подарком и хорошего культпохода в кино. Можете поприветствовать кого хотите.
2: Просто передаю привет всему городу. Всех с началом лета, детишки, отдыхайте.
1: Спасибо еще раз. Хорошего дня. Друзья, я напомню, партнер рубрики «Кинотеатр Синема 5» «Удивляй по-новому, признавайся в любви, поздравляй близких или делай предложение на большом экране». Подробнее на сайте cinema5.ru, ООО «Синема 98».
0: «Угадай фильм» на «Радио Ваня». «Радио Ваня».

0: Аэропорт и Нордстар приглашают вас в Краснодар. Билеты на сайте и в мобильном приложении Нордстар. АО «АК Нордстар Красноярск». ОГРН 102-840-400-200.
1: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
2: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
3: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12-200. «Казкурорт» 510-123.
5: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
6: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
7: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80. Алло.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера «Мобайл Слип». На любом берегу, даже в водоохранной зоне, «Слип» легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobileslip.ru.
12: «Лекс» представляет систему «Hop2Hood» – умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. «Лекс». Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-09-08. Санкт-Петербург.
13: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Еще не начал говорить, а уже слюнки потекли. Сегодня праздник, посвященный одному из самых древних и любимых продуктов человечества. 4 июня отмечается День сыра. Именно об этом продукте и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Сыр – один из древнейших продуктов, история которого насчитывает более 7 тысяч лет. Он стал частью кулинарных традиций многих стран, а его производство и потребление связано с множеством интересных фактов и легенд.
0: Четвертое место.
1: По одной из них сыр был изобретен случайно. Аравийский торговец по имени Ханан перевозил молоко в кожаном мешке. Под действием жары натуральные ферменты превратили его в плотный сгусток. Так появился первый сыр.
0: Третье место.
1: В «Одиссее» Гомера описывается, как циклоп Полифем изготавливал овечий и козий сыр, а в Древнем Риме он считался неотъемлемой частью трапезы.
0: Второе место.
1: Упоминание о сыре есть в домострое 16 века. Сычужный сыр появился при Петре I, который привез технологию из Голландии. А первую сыроварню по западным образцам открыл князь Иван Мещерский в 1795 году.
0: Первое место.
1: По некоторым свидетельствам, знаменитая картина Сальвадора Дали «Текучие часы» была написана под впечатлением от вкуса сыра камамбер. Приятного аппетита!
0: Великолепная пятерка! Твое лучшее лето на радио Ваня!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Президент призвал организовать осмысленную работу по поддержке русского языка. Студенты всех вузов России будут в обязательном порядке изучать 4 предмета. Культовые сериалы влияют на формирование бытовых привычек. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации призвал организовать осмысленную работу по поддержке русского языка. Об этом сообщает РИА Новости. Нужна осмысленная, целенаправленная работа, прежде всего, специалистов общественных организаций, средств массовой информации и государства, сказал Путин. На заседании президент также предложил наделить государственным статусом доклад о языковой политике, чтобы он стал ежегодным. Он отметил, что план мероприятий по реализации основ государственной политики уже утвержден и попросил правительства обеспечить его финансирование и исполнение. Кроме того, президент призвал открывать факультеты русского языка в федеральных вузах по примеру Крымского федерального университета имени Вернадского. Дисциплина «Русский как государственный» должна войти в ядро образовательных программ, подчеркнул президент. Студенты всех вузов России будут в обязательном порядке изучать 4 предмета – историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков, пишет РИА Новости. Он также сообщил, что в этом году бюджетных мест в вузах станет на 250 больше по сравнению с прошлым годом. До этого помощник президента России Владимир Мединский предложил вернуть отработки для студентов-бюджетников. По его словам, обучение в вузах за счет государства должно сопровождаться обязательным трудоустройством выпускников. И в завершении выпуска. Культовые сериалы влияют на формирование бытовых привычек. Об этом газете «Ру» сообщила психолог Анастасия Мироненко. Она отметила, что многим хочется создать вокруг себя пространство, которое будет дарить положительные эмоции от одного только взгляда, напоминая кадры кино, которые были когда-то посмотрены даже в далеком детстве. Особую популярность приобретают лицензионные товары, которые помогают перенести атмосферу любимых историй в повседневную жизнь. Люди все чаще выбирают кружки, фигурки, канцелярские принадлежности и аксессуары по мотивам культовых историй Гарри Поттера, Очень странных дел, Смешариков, Простоквашино и Чебурашки, поделилась психолог. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 5 июня, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 20, днем плюс 27. Ветер восточный, юго-восточный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Продолжение.

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
5: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
6: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
7: 511-37.
8: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
9: Банкеты и свадьбы до 50 человек. Это к нам. В банкетный зал «Хинкальный точка вкуса» от Дарьяла на Жукова 72. Почувствуйте традиции Кавказа. Гостеприимство в каждом блюде. Бронируйте ваш праздник прямо сейчас. 38 12 00.
10: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы Алекс.
11: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-38.
12: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
13: Реклама для слушателей старше 12 лет.
14: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Радио Ваня. Ближе

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио «Ваня».

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам комедийный детектив французского производства. Фильм «Вечеринка на вылет». Главную героиню зовут Жанна, и ей предстоит отреставрировать роскошный особняк некой семьи, которая владеет империей по продаже настольных игр. Но вот ведь какая штука. Во время вечеринки кто-то убивает главу семьи, и девушке приходится сыграть во все знаменитые игры, чтобы найти злодея. Я ничуть не лукавлю, друзья, получил удовольствие от просмотра этой картины. В сравнении с прекраснейшим фильмом «Достать ножи», конечно, не избежать, но эта вечеринка на вылет тоже весьма и весьма непредсказуем. А так, сходство, конечно, есть. Стилистика персонажей, формат съемки, ну и, естественно, детектив, куда ж без него. В общем, легкая, яркая, незамысловатая комедия, с которой приятно скоротать время. Кино на вечер. Вечеринка на вылет. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня. Я не

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Еще раз всем привет. Жить я не стала от этих обезьян. Но, слава богу, не у нас дело происходило, и даже не в Бразилии, где их обитает великое множество, а дело было в Индии. Один парень приехал в суд оформлять документы, связанные с приобретением земли, и, естественно, привез с собой кругленькую сумму. Но неожиданно своей сумочки с денежками он лишился, потому что ее у него из рук выхватила обнаглевшая обезьяна. Дальше животное с традиционными звуками «у-у» взобралось на дерево, стало вынимать купюры и кидать их вниз с высоты. Многие шутливо сравнили обезьяну с не слишком умными людьми, которые по счастливой случайности получают большие деньги и просто разбрасываются ими, не зная, как грамотно распорядиться богатством. Немало очевидцев, конечно, бросилось на выручку. Все начали поднимать банкноты. Вроде бы никто не прикарманил найденное. Но вы знаете, в результате все равно хозяин в итоге не досчитался примерно $400. Куда же их заныкала обезьянка? Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 5 июня, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 20, днем плюс 27. Ветер восточный, юго-восточный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
7: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис», Волгоградская, 63/1, 69-95-25.
8: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
3: Реклама на радио «Ваня».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
6: Платформы, рынок, технологии.
5: Монетизация.
6: Цены, процедуры, практические инсайты.
5: Нейросети на практике.
6: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
5: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
6: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
5: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
4: Без возрастных ограничений.
0: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио «Ваня».

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, завтра, 5 июня, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 20, днем плюс 27. Ветер восточный, юго-восточный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Банкеты и свадьбы до 50 человек. Это к нам. В банкетный зал «Хинкальная точка вкуса» от Дарьяла на Жукова, 72. Почувствуйте традиции кавказского гостеприимства в каждом блюде. Бронируйте ваш праздник прямо сейчас. Час 38 12 00.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
9: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финишерам. Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+.
10: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
11: Горный велосипед «Rush» 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
12: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80.

Что люди, поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: «Это ты, это я. Между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь? Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. В новом интервью Кирилл Андреев объяснил, почему он выглядит значительно моложе своих лет. По словам 55-летнего певца, знакомые нередко дают ему не больше 47-48 лет, на что солист Иванушек Интернешнл обычно отвечает: «Ребят, стараюсь». Андреев придерживается определенных правил уже почти четверть века. Артист регулярно тренируется, следит за состоянием кожи и строго контролирует режим дня, стараясь ложиться до полуночи. Кирилл отводит на сон не менее 6-7 часов. Несколько лет назад певец также перешел на белковое питание, полностью исключив углеводы, и в итоге похудел на 10 килограммов. Яйца, мясо и все ушло. Это мой принцип, ребят. Я никому ничего не советую, просто мне комфортно, и вес один и тот же держится. Как всегда, берите на заметку.
0: Звездный час. Ваня. Радио.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Певица Тейлор Свифт и игрок в американский футбол Трэвис Келси планируют сыграть свадьбу 3 июля. Источники отмечают, что певица не хочет устраивать торжество с большим количеством гостей. На ее свадьбе должны быть только самые близкие певицы люди. Тейлор хочет оглядеться по сторонам и узнать каждое лицо. Она не хочет, чтобы люди присутствовали там просто потому, что они знаменитости, рассказал источник. Он добавил, что Свифт тайно изучала свадьбы знаменитостей, которые, она считает, ставили статус выше искренности. Одним из примеров стала свадьба принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году, где большинство гостей не имели никакого отношения к паре. Тейлор не заинтересована в превращении своей свадьбы в саммит влиятельных лиц. Она хочет праздника, а не мероприятия для налаживания деловых связей, добавил инсайдер. Нужно отдать должное скромности этой прекрасной девушки.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня. Ближе

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, завтра, 5 июня, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 20, днем плюс 27. Ветер восточный, юго-восточный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Прямой рейс из Омска в Минеральные воды. Зарядитесь энергией и здоровьем на весь год. Попробуйте целебные воды и восхититесь величественной природой Кавказа. Ваш Омский аэропорт.
4: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-28-716.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло! Телефон рекламной службы.

0: Реклама на радио Ваня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Лето, солнце и жара.
3: В Доброцен идти пора.
4: Нужно срочно закупаться.
2: Едем в Доброцен, ура!
4: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
3: Доброцен. Значит, можно купить больше.
0: Телефон рекламной службы 53 42.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Еще не начал говорить, а уже слюнки потекли. Сегодня праздник, посвященный одному из самых древних и любимых продуктов человечества. 4 июня отмечается День сыра. Именно об этом продукте и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Сыр – один из древнейших продуктов, история которого насчитывает более 7 тысяч лет. Он стал частью кулинарных традиций многих стран, а его производство и потребление связано с множеством интересных фактов и легенд.
0: Четвертое место.
1: По одной из них, сыр был изобретен случайно. Аравийский торговец по имени Ханан перевозил молоко в кожаном мешке. Под действием жары натуральные ферменты превратили его в плотный сгусток. Так появился первый сыр.
0: Третье место.
1: В «Одиссее» Гомера описывается, как циклоп Полифем изготавливал овечий и козий сыр, а в Древнем Риме он считался неотъемлемой частью трапезы.
0: Второе место.
1: Упоминание о сыре есть в домострое 16 века. Сычужный сыр появился при Петре I, который привез технологию из Голландии. А первую сыроварню по западным образцам открыл князь Иван Мещерский в 1795 году.
0: Первое место.
1: По некоторым свидетельствам, знаменитая картина Сальвадора Дали «Текучие часы» была написана под впечатлением от вкуса сыра камамбер. Приятного аппетита!
0: Великолепная пятерка! Твое лучшее лето на радио Ваня!

0: да.
1: Я не могу понять, был ты или не был ветром по волосам, солнцем в ладони твоя.
2: Один за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
3: Одинокий шмурай.
0: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Развод, конечно, штука неприятная, но в истории, которая произошла в Соединенных Штатах, и вовсе оказался разрушительным. В буквальном смысле этого слова. Женщина долго собиралась духом и, наконец-то, решилась сказать супругу о намерении развестись. Он ничего не стал говорить, скандалить, он просто уселся в кабину экскаватора, может позволить себе личный экскаватор, и принялся крушить дом, в котором на тот момент они проживали. Слава богу, никто из присутствующих в помещении не пострадал, женщина, естественно, позвонила в службу спасения, а парень, закончив этот разрушительный ритуал, зашел в остатки дома, собрал сумку и ушел в город, где его, впрочем, быстренько задержали полицейские. Неясно, каких именно результатов добивался обиженный муж, но известно, что сокрушительный инцидент с экскаватором произошел после чрезмерного употребления каких-то там напитков. Видимо, горячительных. Друзья мои, разрешайте конфликты мирно. А еще любите друг друга и не будьте одинокими.
2: Одинокий шмурай.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы Алекс.
0: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Солнце, пляж.
2: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
2: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам комедийный детектив французского производства. Фильм «Вечеринка на вылет». Главную героиню зовут Жанна, и ей предстоит отреставрировать роскошный особняк некой семьи, которая владеет империей по продаже настольных игр. Но вот ведь какая штука. Во время вечеринки кто-то убивает главу семьи, и девушке приходится сыграть во все знаменитые игры, чтобы найти злодея. Я ничуть не лукавлю, друзья, получил удовольствие от просмотра этой картины. В сравнении с прекраснейшим фильмом «Достать ножи», конечно, не избежать, но эта вечеринка на вылет тоже весьма и весьма непредсказуем. А так, сходство, конечно, есть. Стилистика персонажей, формат съемки, ну и, естественно, детектив, куда ж без него. В общем, легкая, яркая, незамысловатая комедия, с которой приятно скоротать время. Кино на вечер. «Вечеринка на вылет». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Еще раз всем привет. Жить я не стала от этих обезьян. Но, слава богу, не у нас дело происходило, и даже не в Бразилии, где их обитает великое множество, а дело было в Индии. Один парень приехал в суд оформлять документы, связанные с приобретением земли, и, естественно, привез с собой кругленькую сумму. Но неожиданно своей сумочки с денежками он лишился, потому что ее у него из рук выхватила обнаглевшая обезьяна. Дальше животное с традиционными звуками «у-у» взобралось на дерево, стало вынимать купюры и кидать их вниз с высоты. Многие шутливо сравнили обезьяну с не слишком умными людьми, которые по счастливой случайности получают большие деньги и просто разбрасываются ими, не зная, как грамотно распорядиться богатством. Немало очевидцев, конечно, бросилось на выручку. Все начали поднимать банкноты. Вроде бы никто не прикарманил найденное. Но вы знаете, в результате все равно хозяин в итоге не досчитался примерно $400. Куда же их заныкала обезьянка? Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: Мама дома? Мама дома.
1: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи, что я не помню.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Дома!

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: ближе и роднее.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

0: солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Сначала будешь сильный, раз, два, три кавычки, сигарету спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше нечем. Воздухом